0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 22 июля в Сусумане малооблачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Живу на первом этаже. Ночью сперли москитную сетку с окна. На следующий день вернули назад с маленькой запиской. Не подошла. Извините за беспокойство.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
3: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
2: Не скажу так сразу точно.
3: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
2: А стоит? О них я слышал где-то.
3: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
2: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне, преклоняюсь.
3: Держи, дружище, 6144. Запомни, Адамант партнер надежный, я ручаюсь.
4: Устали от яркого солнца? Компания Аланис вам поможет. Шторы блэкаут, день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина 12, телефон 210-240.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
6: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерной ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, 2 этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Винтаж. Макколей.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
8: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
9: Welcome to Chicago.
8: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
10: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Дурак всю жизнь напролом.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. В календаре есть десятки праздников, посвященных здоровью. И сегодня как раз один из них. 22 июля отмечают Всемирный день мозга. Дата выбрана не случайно. В этот день, в 1957 году, в столице Бельгии была основана Всемирная федерация по неврологии. Эта наука занимается изучением и лечением болезней нервной системы и мозга человека. Что касается последнего, то для этого есть общие рекомендации. Во-первых, это отказ от вредных привычек, в том числе здоровый сон и питание. Во-вторых, желательны постоянные прогулки на свежем воздухе. И, наконец, умственные нагрузки. В идеале это решение нестандартных головоломок или изучение новых языков. Ежегодно 22 июля в России отмечается День Невской битвы. Она стала одним из этапов русско-шведского противостояния. Причина крылась в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике. Сражение началось 15 июля 1240 года. У шведов было троекратное численное преимущество. Однако в летописях того времени сказано, что уже при первом конно-копейном столкновении дружина Александра Невского разбила строй врага. Сражение длилось до наступления вечера. Шведы потерпели поражение, а русские войска удачно предотвратили опасность действий Швеции и ордена. Также в этот день, в 1970 году, было утверждено звание ветерана труда Магаданской области. Оно присваивалось рабочим, колхозникам, инженерно-техническим работникам, а также служащим. Звание подчеркивало вклад в развитие региона, которое вытекало из успеха в труде и активного участия в жизни коллектива. Что примечательно, непрерывный стаж работы должен был составлять не менее 20 лет. Это звание дает целый ряд льгот, в том числе денежные выплаты, компенсацию расходов на некоторые медицинские операции и предоставление путевок на санаторно-курортное лечение. Ну а теперь можно лечь поудобнее и желательно не на кровать. Сегодня отмечается День гамака. Предполагается, что впервые гамаки были представлены Христофору Колумбу народом тайно с Багамских островов во время его путешествий в Новый Свет, а затем он привез эту концепцию европейцам. Что же касается более позднего времени, то гамаки изначально создавались не столько для отдыха и наслаждения, сколько для защиты от стихий и диких животных на Земле. В начале 17 века было обнаружено, что гамаки хорошо подходят для сна на кораблях, так боролись с морской болезнью. На этом все. Тебе хорошего дня. Услышимся в «Машине времени».
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База «УСИС». Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска — магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы, 21А/1 и улица Полярная, 21.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Кремль назвал неприемлемым размещение войск НАТО на Украине. Россияне стали сильнее ждать роста цен. Зумеры начали скупать гаджеты 90-х, 2000-х. Подробности далее. Возможное появление военных из стран Евросоюза и НАТО на территории Украины остается для России неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Европе обсуждают вполне конкретные планы по отправке иностранных военных, в том числе как один из вариантов гарантий безопасности для Украины. Кремле подчеркивают, что Москва не может согласиться с присутствием войск НАТО на украинской территории. Так Песков прокомментировал сообщение о том, что учения так называемой коалиции желающих Польши могут быть связаны с подготовкой возможного ввода контингента. Инфляционные ожидания россиян на ближайший год заметно выросли. В июле показатель поднялся почти до 15% против 12% месяцем ранее. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном по заказу Центробанка. При этом официальная инфляция к середине июля составила 5,62% в годовом выражении. В июне ее замедление позволило Центробанку снизить ключевую ставку. Регулятор допускает дальнейшее снижение, однако подчеркивает, что высокие ожидания россиян по росту цен остаются одним из факторов, которые необходимо учитывать. Зумеры начали скупать гаджеты 90-х и 2000-х. Продажи MP3-плееров за полгода выросли на 62%, фотоаппаратов Polaroid на 79%, а в крупных городах и вовсе в разы, пишут «Известия». Для молодежи физический носитель – часть эстетики, способ самовыражения и тактильный ритуал. Интерес к редким предметам выглядит вполне закономерным. Подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию, считают эксперты. Не менее уверенно по стране распространяется и мода на винил. В регионах в разы выросли продажи проигрывателей. Официальный курс доллара на 22 июля составляет 78 рублей 55 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 75 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио «Карибу Арт».

математикой в школе у меня было похуже, чем с грамотностью на уроках русского, зато сложение 1 плюс 1 равно единому целому очень даже понятно, ведь речь идет о двух половинках в хите Роберта Майлса, под которой я, Иван Высоцкий, встретил с тобой полдень здесь, на радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
9: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
8: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
10: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
11: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
13: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» — территория низких цен. По данным синоптиков, 22 июля в Сусумане малооблачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Хорошего человека не способны испортить ни власть, ни деньги. Потому что если вы по-настоящему хороший человек, у вас никогда не будет ни того, ни другого. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбаса.

0: и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
0: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
2: Тотальная свежесть на Карибу.
3: Винтаж.

0: максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
8: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: же Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт. 104,2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в ООН допустили, что атаки на склады в Альберис могут быть признаны военным преступлением. В правительстве рассказали о ситуации на рынке топлива в России. 31% опрошенных признались, что ходят в наушниках по много часов. Подробности далее. Удары по складам в Альберис, Тамбовской и Московской областях могут быть признаны военным преступлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Он подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать только после расследования. Напомню, в ночь на 18 июля атаке подверглись логистические центры в Котовске и Электростали. В результате погибли 8 человек. Еще более 80 получили ранения. Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых мер правительством РФ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке. Он отметил, что Кабмин продолжает работу совместно с федеральными органами власти и регионами в постоянном режиме. По словам вице-премьера, это видно по количеству работающих заправок, а также по снижению очередей. Ранее сообщалось, что российские нефтеперерабатывающие заводы постепенно восстанавливают объемы продаж топлива на Санкт-Петербургской бирже, возобновляют торговлю после завершения как запланированных, так и внеплановых ремонтных работ. Восстановление предприятий способствует росту оптовых поставок, снижению неудовлетворенного спроса и нормализации ситуации на отдельных АЗС. 31% опрошенных россиян признались, что ходят в наушниках по много часов. Они слушают в них музыку. Об этом говорят итоги опроса сайта «Комсомольская правда». Россияне отметили, что наушники нужны им для работы. Многие используют их в транспорте, чтобы скоротать время в дороге, а потом еще и дома, чтобы не беспокоить музыкой, фильмом, сериалом или звуками онлайн-игры остальных домочадцев. Респонденты также рассказали, что любят гулять в наушниках, чтобы их не отвлекал шум улицы. Медики же отмечают, что без вреда для слуха можно использовать беспроводные наушники не более 40 минут в день. Официальный курс доллара на 22 июля составляет 78 рублей 55 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 75 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65 01 10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63 74 78.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый.

0: 7777А.
1: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
7: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Радио Карибу Арт.
1: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 22 июля в Сусумане малооблачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 22 июля.
4: Овен.
3: День связан с расходами и финансовыми потерями. Состояние бюджета овнов оставляет желать лучшего. Овны, которые обычно отличаются общительностью, сегодня очень обаятельны, но замкнуты и молчаливы. Любимого человека ваше поведение всерьез встревожит. Постарайтесь как можно скорее дать ему понять, что беспокоиться не о чем.
4: Телец.
3: Весьма сильны негативные тенденции. Нужно быть осторожнее. Существует опасность заключения невыгодных сделок, финансовых потерь. Вы стараетесь сохранять спокойствие, но порой не в силах совладать с приступами раздражения. Возможны конфликты с членами семьи и любимым человеком. Вам будет сложно признать свою неправоту, пойти на уступки.
4: Близнецы.
3: Откажитесь от поездок. Этот день не подходит для того, чтобы отправляться в дорогу, отказываться от своих привычек и предпринимать любые действия, связанные с риском. Причиной серьезного беспокойства станет развитие отношений с любимым человеком. Ситуацию невозможно удержать под контролем. Происходят совершенно не те события, на которые вы рассчитывали.
4: Рак.
3: Будьте готовы изменить свои планы. Вряд ли удастся провести весь день так, как вы рассчитывали. Несмотря на все трудности, которые ожидают раков сегодня, представители данного знака сохранят хорошее расположение духа. Кроме того, у них будет возможность пообщаться в приятной обстановке с людьми, которые могут оказать профессиональную помощь.
4: Лев.
3: Очень серьезные проблемы могут возникнуть в отношениях с любимым человеком, и разногласия окажутся куда более значительными, чем можно было предположить. Незаурядное обаяние помогает вам расположить к себе собеседника, добиться желаемого, а интуиция подсказывает, кому можно доверять, а от кого следует держаться подальше.
4: Дева.
3: Достаточно высок жизненный потенциал дев. Представители данного знака деятельны и энергичны. Споры с родственниками и любимым человеком отнимут немало душевных сил, но на уступки вы вряд ли пойдете. Возможны значительные, непредвиденные расходы.
4: Весы.
3: Настраивайтесь на деловой лад. Решение серьезных вопросов дается вам легко. Получение поддержки влиятельных людей не становится неразрешимой задачей. Сфера романтических отношений находится под влиянием негативных тенденций. Возможны конфликты, скандалы и споры. Вы легко поддаетесь на провокации, позволяете манипулировать собой.
4: Скорпион.
3: Жизненный потенциал высок, проблемы не пугают скорпионов. Друзья помогут в трудной ситуации и предложат нечто увлекательное. Противоречия в семейных отношениях становятся все более серьезными. Сохранение мира может порой казаться совершенно непосильной задачей.
4: Стрелец.
3: День будет не слишком приятным и легким. Вам придется преодолевать трудности и решать разнообразные проблемы. Желательно воздержаться от необдуманных покупок и расходов, которые не были запланированы. Близкие люди не всегда будут относиться к вам с пониманием и доброжелательным интересом. Порой возможны упреки и резкая критика.
4: Козерог.
3: Козероги встретят этот день в хорошем настроении и сохранят оптимизм, несмотря на все мелкие трудности, которые им предстоит преодолеть. Улучшится финансовое положение, появится возможность побаловать себя и членов семьи. Это хороший день для отдыха на природе, небольшой вечеринки в кругу близких друзей.
4: Водолей.
3: День пройдет спокойно у тех, кто не строит грандиозных планов и не собирается в корне менять жизнь. Возможны перемены к лучшему в личной жизни. Позитивные тенденции набирают силу постепенно, поэтому старайтесь не торопить события. Встречи с друзьями будут приятными. Отдых в хорошей компании поднимет настроение.
4: Рыбы.
3: Этот день не будет интересным. Звезды не подготовили вам ни приятных сюрпризов, ни блестящих перспектив. Возможны сложности в общении с малознакомыми людьми. Трудно будет найти общий язык с теми, кто пока не имел возможности оценить все ваши достоинства. Романтическое увлечение подарит приятные моменты, но вряд ли положит начало серьезным отношениям.
1: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Роялти. Плата за право использовать собственность, в том числе и интеллектуальную, другого лица.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
5: Автоматические

0: Время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
1: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
2: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
3: Тотальная свежесть на Карибу.
4: Винтаж.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
7: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
8: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
9: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
10: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
11: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин возглавит российскую делегацию на саммите ОТЭС в Китае. ФАС усилила контроль за ценами на топливо. Названы самые популярные страны для отдыха россиян в бархатный сезон. Подробности далее. Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите ОТЭС, который пройдет 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД Марат Бардыев. По его словам, участие президента показывает, какое значение Москва придает экономическим отношениям со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и сотрудничеству с Китаем. Главными темами встречи станут открытость рынков, развитие технологий и укрепление связей между экономиками региона. Федеральная антимонопольная служба вынесла 38 предупреждений нефтяным компаниям и продавцам топлива. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, ФАС проверяет, как компании устанавливают цены на топливо для независимых автозаправок и сельхозпроизводителей. В качестве примера в службе привели ситуацию в Удмуртии. Региональное управление выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях компании, которая изменила цены на дизельное топливо для аграриев. Поставщику выдали предупреждение и потребовали снизить стоимость до экономически обоснованного уровня. Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония стали самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов в сентябре-октябре текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервисов планирования путешествий. По словам аналитиков, на зарубежные поездки этой осенью приходится половина всех отельных бронирований, а средняя продолжительность заграничного отпуска в текущем году составила почти 5 дней. При этом средняя стоимость ночи – 13 тысяч рублей. За границу россияне чаще ездят вдвоем. Однако наметился тренд на укрупнение компаний. Доля поездок вчетвером выросла на 2 процентных пункта, а компании от 5 человек – на 1 процентный пункт. Туристы по-прежнему предпочитают останавливаться в отелях. В топ-3 предпочтений также входят апартаменты и апарт-отели. Официальный курс доллара на 22 июля составляет 78 рублей 55 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 75 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.
5: 22 июля на календаре. Лето наконец-то вспомнило, что оно лето. За окном плюс 20. Солнышко светит так, будто мы где-нибудь в Сочи, а не у нас в Магадане. И если у вас вдруг осталось немного обеденного времени, не тратьте его на посиделки с бутербродом где-нибудь в офисе или на любом вашем рабочем месте. Это ваш шанс словить хоть немножечко солнечных лучей. А к тому же можно совместить приятное с полезным и вообще отобедать прямо на природе. 14.05 в Магадане, ты слушаешь радио «Карибу Арт». За пультом с этой минуты Наташ Белая. Всем большой солнечный привет!

0: Лето.
1: Что, пришло уже, да?
0: Наконец-то лето.
2: Вот оно, лето! Теперь-то дадим жару.
3: Встречай лето на 104.2.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
9: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
10: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радіо Карібу Арт.
1: По даним синоптиков, 22 июля в Сусумане малооблачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Разбитая тарелка – это к счастью, потому что ее мыть уже точно не нужно. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы

0: 77-77А.
1: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Винтаж.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
4: Надежность и качество.
5: Адамант, молодцы.
6: Достойный сервис.
4: Адамант, да. Индивидуальный подход. Наш ответ – Адамант.
3: Победа знатоков. Это Адамант.
7: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
8: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
9: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
10: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
11: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
12: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
11: Все просто с «Магадан Энерго».
13: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. В календаре есть десятки праздников, посвященных здоровью, и сегодня как раз один из них. 22 июля отмечают Всемирный день мозга. Дата выбрана не случайно. В этот день, в 1957 году, в столице Бельгии была основана Всемирная федерация по неврологии. Эта наука занимается изучением и лечением болезней нервной системы и мозга человека. Что касается последнего, то для этого есть общие рекомендации. Во-первых, это отказ от вредных привычек, в том числе здоровый сон и питание. Во-вторых, желательны постоянные прогулки на свежем воздухе. И, наконец, умственные нагрузки. В идеале это решение нестандартных головоломок или изучение новых языков. Ежегодно 22 июля в России отмечается День Невской битвы. Она стала одним из этапов русско-шведского противостояния. Причина крылась в борьбе за сферы влияния Восточной Прибалтики. Сражение началось 15 июля 1240 года. У шведов было троекратное численное преимущество. Однако в летописях того времени сказано, что уже при первом конно-копейном столкновении дружина Александра Невского разбила строй врага. Сражение длилось до наступления вечера. Шведы потерпели поражение, а русские войска удачно предотвратили опасность действий Швеции и ордена. Также в этот день, в 1970 году, было утверждено звание ветерана труда Магаданской области. Оно присваивалось рабочим, колхозникам, инженерно-техническим работникам, а также служащим. Звание подчеркивало вклад в развитие региона, которое вытекало из успеха в труде и активного участия в жизни коллектива. Что примечательно, непрерывный стаж работы должен был составлять не менее 20 лет. Это звание дает целый ряд льгот, в том числе денежные выплаты, компенсацию расходов на некоторые медицинские операции и предоставление путевок на санаторно-курортное лечение. Ну а теперь можно лечь поудобнее и желательно не на кровать. Сегодня отмечают День гамака. Предполагается, что впервые гамаки были представлены Христофору Колумбу народом Таино с Багамских островов во время его путешествий в Новый Свет, а затем он привез эту концепцию европейцам. Что же касается более позднего времени, то гамаки изначально создавались не столько для отдыха и наслаждения, сколько для защиты от стихий и диких животных на земле. В начале 17 века было обнаружено, что гамаки хорошо подходят для сна на кораблях, так боролись с морской болезнью. На этом все. Тебе хорошего дня. Услышимся в «Машине времени».
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени».
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-30-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу – самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт 104.2 FM.

0: «Остановите землю, я сойду». Это Лолита на Карибу Арт. И вот, кстати, стало известно, что каждый восьмой россиянин готов навсегда переехать на Луну. Это показал опрос, согласно которому 13% соотечественников готовы перебраться на новую планету, если там появится полноценная колония. Остаться на Земле предпочли 86% участников исследования. И среди них, кстати, чаще женщины. Им земная жизнь все-таки привычнее. Я даже подозреваю, почему. Нам, девчонкам, вообще вот это все проблематичнее. Попробуй потом найди красивый скафандр к сезону, который к цвету глаз подойдет и полнить не будет. Да и вдовесок сумочку к нему не подберешь. Так что, лунные энтузиасты, вам большой привет. Ну, а мы как-нибудь еще здесь немножечко побудем. Хотя, кое-что космическое сейчас обязательно послушаем. 15.12 в Магадане. Ты слушаешь радио Карибу Арт. За пультом Наташа Белая. Всем отличного земного настроения.
1: Дорогие друзья, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Сами понимаете,

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
11: Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
12: Я не могу, что я не могу, я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что

0: Магадан. Город должен услышать тебя. Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
1: Погода. На радио «Карибу Арт».
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 22 июля в Сусумане малооблачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
1: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Поцелуй – единственный способ найти общий язык с девушкой. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
0: Десятник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты.

0: 210-240. Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.
5: Винтаж.

0: сейчас.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: I don't got faith, always late, it's a phase, we don't wait for the weekend. I see your face, need a break, wanna taste, we don't play if it's pretend. You don't wanna wait, but I'm on my way, just appreciate.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс!

0: Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 22 июля в Сусумане малооблачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-900-14-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Магадан. Встречай падел. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор.

0: сейчас.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69. Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвостанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Весмото!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
2: «Магадан, встречай падл». Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
5: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июля в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 19. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце.

0: удобный каталог товаров, постоянные скидки и акции, горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
2: Винтаж.

0: сейчас.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
5: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
6: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
5: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
7: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
8: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 23 июля в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 19. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Кафе «Ангара» приглашает гостей.

0: Постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
2: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
0: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Тотальная свежесть на Карибу.
4: Винтаж. Мама.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
10: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: зато настоящее. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт, 104.2 FM.
9: Включи внешний мир. Абстрагируйся от обыденности. Побудь один на один с музыкой. Никаких истерик. Только положительные эмоции. Бред Рок. Слоу. Эксклюзивные премьеры и чарт-брейкеры хаус-музыки. Пусть этот час будет...

Музыка, пожалуй, самая доступная и общепонятная из всех видов искусств, которое создало человечество. Это международный язык общения, с помощью которого мы с легкостью можем передать друг другу свои чувства и эмоции. Именно этими эмоциями каждую неделю я делюсь с вами в рамках своего радиошоу «Slow», которое в данный момент стартует в ваших динамиках. Всем огромный привет! Меня зовут Брэд Рок. Я приглашаю вас в новое музыкальное путешествие. Устраивайтесь поудобнее.

Заготовил для вас 14 композиций разных лет. Будет множество знакомых вам мелодий. А сконцентрироваться я решил в этот раз вокруг клаб, диско и фанки-хаус релизов. 675-й эпизод открыл Спиллер со своим легендарным треком Groove Jet в ремиксе от Тей Томми, музыканта, имеющего вес на хаус-сцене. Далее еще один блокбастер прошлых лет. Это Джей Латам со своим штормером Shake It возвращает с легкостью нас

было вспомнить трек «Thinking About You», записанного Fuse и Kill Beats, ну а свой ремикс нам продемонстрировал Кемаура. Слоу продолжается, и яркие солнечные клабхаус-релизы продолжают поступать в ваши динамики. На шестой позиции Серега Зар выступает в качестве ремикс-мейкера на большой хит Даррена Хейтса «To the Moon and Back», перепетого в свое время Кейти Лисен. Что из этого получилось? Давайте заценим.

Ну а над ремиксом потрудились в свое время диджей Грушевский и Миша Зам. Спасибо парням. Мы едем дальше. Fly и Grey торопятся нам представить свой эдит на большую работу Policy of Truth. Ну а истинные ценители без проблем узнают,

пластинок ожидает вас впереди. Сегодня масса хитов. Вот так, например, на 9-й строчке Реланиум и Изи Тек представили свой Sexy Girl, но к этой компании присоединился и A1. 10-я позиция.

Большое спасибо музыкантам, которые оставили свой след в музыке. Это Мадонна и Авичи, Wash All Over Me. И именно этот трек заканчивает свое звучание. На очереди Newick

послушали пластинку, записанную совместно с Донни Ти и Билли Кенни «You Make Me Up» в бомбическом машапе от DJ Ives. Ну и пора закрывать наши сегодняшние танцы. Финальным треком для 675-го эпизода я решил выбрать «Stuff Blue» «Talking Body», где Алекс Гаудино и Джоусон Руни решили выступить в качестве ремиксмейкеров. Ну а на этом у меня все. До встречи ровно через неделю. Брэд Рок, Слоу, до новой музыки.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
5: Автокарбон.

0: вашему автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы? Перевозить автомобильную, мото и спецтехнику, а также генеральные грузы.
3: Надежность и качество.
4: Адамант.
5: Достойный сервис.
3: Адамант, да. Индивидуальный подход.
6: Наш ответ – Адамант.
2: Победа знатоков. Это Адамант.
7: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радіо Карібу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 22 июля в Сусумане малооблачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago.
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
9: Да, но только упакуйте сами, у нас старый.

0: чтобы заботиться о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 23 июля.
6: Овен.
8: День отмечен снижением деловой активности и интереса к вопросам, которые требуют немедленного решения. Личные отношения складываются не лучшим образом, и напряженность будет только нарастать. Вы крайне болезненно реагируете на критику, и любое замечание в свой адрес превращаете в повод для скандала.
6: Телец.
8: Будьте предельно осторожны с деньгами, велика вероятность потери напрасных расходов. Отношения с близкими прохладны, вы не склонны обсуждать свои проблемы, да и к делам окружающих не проявляете подлинного интереса. Постарайтесь, по крайней мере, вести себя вежливо и тактично.
6: Близнецы.
8: Влияние позитивных тенденций наиболее сильно в сфере романтических отношений. Именно в этой области произойдут события, которые вас порадуют. В делах же ситуация складывается не столь благоприятная. Возникают проблемы в отношениях с коллегами. Приходится мириться с несправедливостью руководства.
6: Рак.
8: День пройдет спокойно, значительных событий не ожидается. В личной жизни наступает период укрепления существующих отношений. Новые знакомства возможны, но подлинный интерес они у вас вряд ли вызовут. Одиноких раков преследуют мысли о прошлом, совершенных ошибках и упущенных возможностях.
6: Лев.
8: Очень удачный день для переговоров и деловых встреч. Финансовые проблемы могут стать причиной разногласий в семье и даже ссоры с любимым человеком. Сегодня у вас не будет возможности повлиять на сложившуюся ситуацию. Можно лишь набраться терпения и постараться минимизировать потери.
6: Дева.
8: Девы должны быть осторожны, в их окружении появляются люди, готовые на весьма некрасивые поступки ради достижения собственных целей. Решить проблемы в семейных отношениях поможет увеселительная поездка, небольшое путешествие в компании родственников. Для влюбленных это не самый легкий и приятный день.
6: Весы.
8: Этот день связан с проблемами в романтических отношениях. Возможны как мелкие ссоры с любимым человеком, так и серьезный конфликт, порожденный значительными различиями во взглядах на жизнь. В работе наиболее значительных успехов добьются те, чья деятельность связана с общением, заключением сделок, проведением конференций и презентаций. К решению любых организационных вопросов нужно относиться очень внимательно.
6: Скорпион.
8: Снижение жизненного тонуса заставляет скорпионов на время утратить интерес к обычным делам и занять философско-созерцательную позицию. Близкие склонны упрекать вас в замкнутости, без инициативности. Перемены в вашем поведении могут тревожить их не на шутку и казаться предвестниками серьезных проблем. Не считайте чрезмерной заботу старших родственников, даже если порой ее проявления будут бестактны.
6: Стрелец.
8: Не самый интересный и увлекательный день, скорее спокойный, дающий возможность поразмыслить над тем, что происходит вокруг. В личной жизни ситуация тоже складывается непростая. Ваши отношения с близкими становятся все более напряженными. Однако сегодня вам стоит не пытаться решить накопившиеся проблемы, а просто приятно провести время, порадовать себя.
6: Козерог.
8: Избегайте спешки и суеты, старайтесь придерживаться того ритма, который является наиболее комфортным для вас, даже если окружающие будут настоятельно рекомендовать нечто иное. Избежать проблем в личной жизни помогут хладнокровие, сдержанность и терпение. Не стоит рассчитывать на то, что близкие возьмут на себя решение ваших проблем или проявят особую гибкость. Если кто и готов к компромиссам, то это вы.
6: Водолей.
8: Хороший день для отдыха, развлечений и путешествий. Решение профессиональных проблем дается нелегко. Если у вас есть возможность отложить дела, то поступить следует именно так. Появляется шанс наладить отношения с любимым человеком и родственниками, получить ответы на те вопросы, которые тревожили вас в последнее время.
6: Рыбы.
8: Это сложный день, который может стать для рыб настоящим испытанием, если они не изменят своего поведения. Романтическое увлечение будет приятным, но коротким. Не исключено разочарование в человеке, который совсем недавно вызывал у вас искренний интерес. Члены семьи благосклонно относятся к вашим идеям, но не торопятся помогать в их реализации.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: С заботой о вас «Мегуми» предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать «Мегуми». Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
7: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июля в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 19. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть ваша

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Карібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

Знаешь, сколько людей путаются? Каждый день. И знаешь, что их всех объединяет? Они находят себя. Они понимают, кого они любят. Что им нравится, а что нет. А я хочу быть честной. И я хочу быть собой.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Карибу.
2: Карибу Артс. 104.2 FM.
3: Уходишь.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июля в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане солнечно.

Я понял, в моей жизни поменялось что-то, когда создал в своем телефоне альбом, состоящий из ее фото. И не подумайте, что это не по-мужски или глупый принцип, просто правда странно, когда это делает мужчина за 30. Я считал такие вещи для себя непростительными, и не то чтобы черствые, но романтик во мне давно уже спит теперь. За словом в карман не лезу, но и не подберу лучший эпитет, чем просто сказать.

сказал, что доплатишь за тебя. Я молчал, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту немых.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 23 июля.
6: Авен.
8: День отмечен снижением деловой активности и интереса к вопросам, которые требуют немедленного решения. Личные отношения складываются не лучшим образом, и напряженность будет только нарастать. Вы крайне болезненно реагируете на критику, и любые замечания в свой адрес превращаете в повод для скандала.
6: Телец.
8: Будьте предельно осторожны с деньгами, велика вероятность потери напрасных расходов. Отношения с близкими прохладны, вы не склонны обсуждать свои проблемы, да и к делам окружающих не проявляете подлинного интереса. Постарайтесь, по крайней мере, вести себя вежливо и тактично.
6: Близнецы.
8: Влияние позитивных тенденций наиболее сильно в сфере романтических отношений. Именно в этой области произойдут события, которые вас порадуют. В делах же ситуация складывается не столь благоприятная. Возникают проблемы в отношениях с коллегами. Приходится мириться с несправедливостью руководства.
6: Рак.
8: День пройдет спокойно, значительных событий не ожидается. В личной жизни наступает период укрепления существующих отношений. Новые знакомства возможны, но подлинный интерес они у вас вряд ли вызовут. Одиноких раков преследуют мысли о прошлом, совершенных ошибках и упущенных возможностях.
6: Лев.
8: Очень удачный день для переговоров и деловых встреч. Финансовые проблемы могут стать причиной разногласий в семье и даже ссоры с любимым человеком. Сегодня у вас не будет возможности повлиять на сложившуюся ситуацию. Можно лишь набраться терпения и постараться минимизировать потери.
6: Дева.
8: Девы должны быть осторожны, в их окружении появляются люди, готовые на весьма некрасивые поступки ради достижения собственных целей. Решить проблемы в семейных отношениях поможет увеселительная поездка, небольшое путешествие в компании родственников. Для влюбленных это не самый легкий и приятный день.
6: Весы.
8: Этот день связан с проблемами в романтических отношениях. Возможны как мелкие ссоры с любимым человеком, так и серьезный конфликт, порожденный значительными различиями во взглядах на жизнь. В работе наиболее значительных успехов добьются те, чья деятельность связана с общением, заключением сделок, проведением конференций и презентаций. К решению любых организационных вопросов нужно относиться очень внимательно.
6: Скорпион.
8: Снижение жизненного тонуса заставляет скорпионов на время утратить интерес к обычным делам и занять философско-созерцательную позицию. Близкие склонны упрекать вас в замкнутости без инициативности. Перемены в вашем поведении могут тревожить их не на шутку и казаться предвестниками серьезных проблем. Не считайте чрезмерной заботу старших родственников, даже если порой ее проявления будут бестактны.
6: Стрелец.
8: Не самый интересный и увлекательный день, скорее спокойный, дающий возможность поразмыслить над тем, что происходит вокруг. В личной жизни ситуация тоже складывается непростая. Ваши отношения с близкими становятся все более напряженными. Однако сегодня вам стоит не пытаться решить накопившиеся проблемы, а просто приятно провести время, порадовать себя.
6: Козерог.
8: Избегайте спешки и суеты, старайтесь придерживаться того ритма, который является наиболее комфортным для вас, даже если окружающие будут настоятельно рекомендовать нечто иное. Избежать проблем в личной жизни помогут хладнокровие, сдержанность и терпение. Не стоит рассчитывать на то, что близкие возьмут на себя решение ваших проблем или проявят особую гибкость. Если кто и готов к компромиссам, то это вы.
6: Водолей.
8: Хороший день для отдыха, развлечений и путешествий. Решение профессиональных проблем дается нелегко. Если у вас есть возможность отложить дела, то поступить следует именно так. Появляется шанс наладить отношения с любимым человеком и родственниками, получить ответы на те вопросы, которые тревожили вас в последнее время.
6: Рыбы.
8: Это сложный день, который может стать для рыб настоящим испытанием, если они не изменят своего поведения. Романтическое увлечение будет приятным, но коротким. Не исключено разочарование в человеке, который совсем недавно вызывал у вас искренний интерес. Члены семьи благосклонно относятся к вашим идеям, но не торопятся помогать в их реализации.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Радио Карибу Арт. Ну ты же знаешь, где хорошо.

администрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

всего я был не самым лучшим в твоей жизни. Скорее всего, тебя сильнее любили, чем любил я. И небеса лишь знают, стану ли хоть кем-то признан. При виде алых губ твоих падаю с бессилия. А как же ты, скажи мне честно, плачешь по ночам? Может быть, мечтаешь часто или сердце лечишь? Поверь мне, если бы чуть дольше тебя я знал, то обязательно подготовился бы к нашей встрече. Прошу.

Меня знобит в твоем голосе и не в силах вылететь. Мимо тысячи клиник, ты моя гостья из будущего. Я остался в прошлом, я звоню тебе, но ты снова меня морозишь. Мы из снег и Сахара, Глинтвейн и Лонг-Айленд. Опять сдали нервы, не сдали экзамен. Я ветер, ты пламя, я верю, ты знаешь. Мы первая фаза последних касаний. Развесил гирлянды на праздник. Видно, для нас это красные флаги. Холод во взгляде, как тайные знаки. Я к тебе пытаюсь подобрать пароль, будто бы хакер. У нас прощальные концерты. Распадаемся как центр. Воспоминания бесценны, но ты режь наш фото на бессмысленные сэмплы. В этой ссоре кружились, как танцы мои. Ты лечила меня обещаниями пустыми, как плацебо. Я не знаю, как и чем спасаться мне. Наверное, этим треком на волнах всех радиостанций.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу версия 2.0.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Радио Кариборд. Не переключайся.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

записан на блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он кажется неделимый. И нам не скрыть все тайны. Моя любовь к тебе сквозь бури, пламя и океан.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ян Бренда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Просыпайтесь, пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения. Карибу Арт.
1: Луна парк уезжает, и я хочу вместе с ним. Меня так раздражают

0: Интересные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Праздник появился в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел, введенный Международной китобойной комиссией. Кстати, он действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Хотя есть исключения. Например, коренные народы Чукотки. Для жителей отдаленных деревень, расположенных в вечной мерзлоте, поход на опасный промысел – это способ выжить и прокормить семью. Также сегодня приятный повод провести день подальше от города – это день российского дачника. Дача – мощный природный тренажер и антистресс, но специалисты говорят, чтобы отдых приносил пользу, важно балансировать физический труд и правильно организовывать рабочее место на участке. Так или иначе, физическая активность на природе естественным образом снижает уровень глюкозы и артериальное давление. В этот день, в 1964 году, населенному пункту авиаторов Соколу был присвоен статус поселка. Магаданский облисполком отмечал большую перспективность, значительный рост населения, а также народно-хозяйственное значение. Кстати, за год до этого здесь закончилось строительство первой очереди посадочной полосы, и аэропорт начал принимать авиалайнеры. Его строительство было завершено в 1966 году. А еще сегодня Международный день бла-бла-бла. Этот праздник был придуман в 80-х годах 20 века, и его основной посыл заключался в том, чтобы сделать паузу в бесконечных пустых обещаниях и бессмысленных разговорах. С точки зрения психологии, вербализация чувств помогает снизить уровень стресса. Когда мы проговариваем свои проблемы, наш мозг переходит из режима паники в режим анализа. Однако у медали есть и обратная сторона. Избыточная болтливость может привести к тому, что человек перестает слышать окружающих, превращая диалог в монолог. Ученые отмечают, что люди, которые говорят без остановки, часто подсознательно пытаются заполнить пустоту или скрыть неуверенность в себе. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций, а также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78.
2: Машина времени. Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу,
4: ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
11: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин заявил о бустующей ситуации в российской экономике. Заочно осужденным россиянам за рубежом ограничат доступ к банкам. Россияне стали чаще играть в интеллектуальные игры. Подробности далее. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что ситуация с федеральным бюджетом остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Путин также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. По оценке Минэкономразвития, в мае российский ВВП вырос на 0,3%. Трудности на топливном рынке президент назвал временными. Одной из главных задач для экономики он обозначил запуск нового инвестиционного цикла. Госдума приняла в окончательном чтении закон об ограничениях для россиян, которые находятся за границей и были заочно осуждены. Об этом сообщает «Москва-24». Таким гражданам закроют доступ к банковским приложениям и сайтам для денежных переводов. Они также не смогут получать кредиты и займы, регистрироваться как индивидуальные предприниматели и пользоваться государственными и муниципальными услугами в электронном виде. Кроме того, изменятся правила операций с недвижимостью. Заявления о кадастровом учете или регистрации прав будут возвращаться без рассмотрения. Помимо этого, заочно осужденным запретят самостоятельно заключать сделки и совершать юридически значимые действия через представителей по доверенности. Ограничения затронут осужденных за уголовные преступления и ряд правонарушений против безопасности государства. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры. Такие данные приводит ЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных. Далее идут судоку и шашки. При этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян против 14% 5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени. На нее указали почти половина участников опроса. Еще 28% признались, что им просто неинтересно. При этом четверть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. Официальный курс доллара на 23 июля составляет 78 рублей 47 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 60 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
11: Новости на радио «Карибу Арт».
6: Когда пытаешься играть с жизнью в шашки, то она порой меняет правила и устраивает разнос в виде Чапаева, но не сегодня, потому что утро мы встречаем не только подготовленными, но и вместе здесь, на радио «Карибу», где я, Иван Высоцкий, тебя приветствую с пожеланием легкого четверга, в общем, ощущений коллективного счастья и лета в душе под приятную музыку в лице Pure Mix на Seven Cities от Solar Stone. Ну что, поехали!

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощные решения для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
6: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
10: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 23 июля в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 19. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Маленький город – это когда тебя знают еще до знакомства с тобой. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
3: Телефон 62-24-31.
5: Поход к врачу – больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике «Медтраст». Холтер артериального давления. Кардиология ЭКГ. «Медтраст». Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 22-03-22.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Винтаж. Ма.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в Электросвет.
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
10: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: нас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Рубио подтвердил встречу с Лавровым 23 июля. Россиян предупредили о рисках регулярных переводов на карту за услуги. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. Подробности далее. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что 23 июля встретится с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Переговоры пройдут на полях саммита АСЕАН в Маниле. Рубио подчеркнул, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, должны сохранять диалог, несмотря на существующие разногласия. По его словам, отказ от общения был бы безответственным. Сергей Лавров также назвал предстоящую встречу полезной. Он рассчитывает напрямую обсудить с американской стороной ее позицию по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле заявили, что положительно относятся к таким контактам. Регулярные поступления денег на банковскую карту от разных людей за оказанные услуги могут быть расценены банком как признак скрытого бизнеса. Об этом сообщили в Банке России. В таком случае финорганизация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение операции. ЦБ подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен. В случае, если переводы носят систематический характер и похожи на доход, безопаснее оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый. Это позволит проще подтвердить законность операции, в том числе и для отправителей средств. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. К такому выводу пришли медики. Все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта и инсульта на 30%. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного, не забывать про отдых. Официальный курс доллара на 23 июля составляет 78 рублей 47 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 60 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Кто бы мог подумать, да, что работа, а точнее фанатичное отношение к ней сокращает жизнь, поэтому следовать известной фразе «от работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони» не надо. Береги себя, встречая 10-й час в формате «Волшебного июля» от Алексея Ромео и Антона Лиса, следом за которыми Юрий Джет и Диджей Матис, а также DIP Project Infinity здесь, на радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, по-прежнему за.

Не пытайся сохранить сны, как жизни повторить и стараться все вернуть.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Земля, центр, прилуняюсь.
3: Прием, земля, осуществляем на поверхность Луны.
2: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
3: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
2: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
4: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
10: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
11: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По даним синоптиков, 23 июля в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане солнечно.

0: Хорошая погода за окном. Пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Caribou Art. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
1: 23 июля.
2: Овен.
1: День отмечен снижением деловой активности и интереса к вопросам, которые требуют немедленного решения. Личные отношения складываются не лучшим образом, и напряженность будет только нарастать. Вы крайне болезненно реагируете на критику, и любое замечание в свой адрес превращаете в повод для скандала.
2: Телец.
1: Будьте предельно осторожны с деньгами, велика вероятность потери напрасных расходов. Отношения с близкими прохладны, вы не склонны обсуждать свои проблемы, да и к делам окружающих не проявляете подлинного интереса. Постарайтесь, по крайней мере, вести себя вежливо и тактично.
2: Близнецы.
1: Влияние позитивных тенденций наиболее сильно в сфере романтических отношений. Именно в этой области произойдут события, которые вас порадуют. В делах же ситуация складывается не столь благоприятная. Возникают проблемы в отношениях с коллегами. Приходится мириться с несправедливостью руководства.
2: Рак.
1: День пройдет спокойно, значительных событий не ожидается. В личной жизни наступает период укрепления существующих отношений. Новые знакомства возможны, но подлинный интерес они у вас вряд ли вызовут. Одиноких раков преследуют мысли о прошлом, совершенных ошибках и упущенных возможностях.
2: Лев.
1: Очень удачный день для переговоров и деловых встреч. Финансовые проблемы могут стать причиной разногласий в семье и даже ссоры с любимым человеком. Сегодня у вас не будет возможности повлиять на сложившуюся ситуацию. Можно лишь набраться терпения и постараться минимизировать потери.
2: Дева.
1: Девы должны быть осторожны, в их окружении появляются люди, готовые на весьма некрасивые поступки ради достижения собственных целей. Решить проблемы в семейных отношениях поможет увеселительная поездка, небольшое путешествие в компании родственников. Для влюбленных это не самый легкий и приятный день.
2: Весы.
1: Этот день связан с проблемами в романтических отношениях. Возможны как мелкие ссоры с любимым человеком, так и серьезный конфликт, порожденный значительными различиями во взглядах на жизнь. В работе наиболее значительных успехов добьются те, чья деятельность связана с общением, заключением сделок, проведением конференций и презентаций. К решению любых организационных вопросов нужно относиться очень внимательно.
2: Скорпион.
1: Снижение жизненного тонуса заставляет скорпионов на время утратить интерес к обычным делам и занять философско-созерцательную позицию. Близкие склонны упрекать вас в замкнутости, без инициативности. Перемены в вашем поведении могут тревожить их не на шутку и казаться предвестниками серьезных проблем. Не считайте чрезмерной заботу старших родственников, даже если порой ее проявления будут бестактны.
2: Стрелец.
1: Не самый интересный и увлекательный день, скорее спокойный, дающий возможность поразмыслить над тем, что происходит вокруг. В личной жизни ситуация тоже складывается непростая. Ваши отношения с близкими становятся все более напряженными. Однако сегодня вам стоит не пытаться решить накопившиеся проблемы, а просто приятно провести время, порадовать себя.
2: Козерог.
1: Избегайте спешки и суеты, старайтесь придерживаться того ритма, который является наиболее комфортным для вас, даже если окружающие будут настоятельно рекомендовать нечто иное. Избежать проблем в личной жизни помогут хладнокровие, сдержанность и терпение. Не стоит рассчитывать на то, что близкие возьмут на себя решение ваших проблем или проявят особую гибкость. Если кто и готов к компромиссам, то это вы.
2: Водолей.
1: Хороший день для отдыха, развлечений и путешествий. Решение профессиональных проблем дается нелегко. Если у вас есть возможность отложить дела, то поступить следует именно так. Появляется шанс наладить отношения с любимым человеком и родственниками, получить ответы на те вопросы, которые тревожили вас в последнее время.
2: Рыбы.
1: Это сложный день, который может стать для рыб настоящим испытанием, если они не изменят своего поведения. Романтическое увлечение будет приятным, но коротким. Не исключено разочарование в человеке, который совсем недавно вызывал у вас искренний интерес. Члены семьи благосклонно относятся к вашим идеям, но не торопятся помогать в их реализации.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд.

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Перед началом работы запомните: лучше всех в колхозе работала лошадь, но тем не менее председателем она так и не стала. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак, 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации. Адамант не подвел.
3: Мам, здесь посылка от бабушки!
4: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
5: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
2: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
9: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago!
10: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
13: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Тотальная свежесть на Карибу.
15: Винтаж.

0: сейчас.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Говори Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвостанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Панфилова заявила о готовности к дистанционному голосованию в ЕДГ-2026. В России могут создать реестр лиц, покушавшихся на половую неприкосновенность детей. Названы профессии, которые останутся востребованными до 2032 года. Подробности далее. Центральная избирательная комиссия предусмотрела все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования в единый день голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Панфилова, передает РИА Новости. В этом году электронное голосование за будущих депутатов Госдумы, другие выборы и референдумы охватят 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей. Сейчас заявки на применение ДЭК уже подали 33 избирательные комиссии, что стало рекордом. Кандидатов выдвинули 11 думских фракций. Вместе с тем еще 80 человек подали документы по одномандатным округам. В России рассмотрят вопрос о создании реестра лиц, покушавшихся на половую неприкосновенность детей. Также возможно установление дополнительного контроля над такими гражданами. Это положение содержится в разработанном Минцифре проекте «Доктрины по борьбе с IT-преступлениями», пишет «Парламентская газета». Проект доктрины министерство представило накануне. Минцифры отмечали, что документ содержит лишь направление деятельности, но не готовые решения. Профессия агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА Новости. По словам главы Минтруда, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Он отметил, что конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. Официальный курс доллара на 23 июля составляет 78 рублей 47 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 60 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

Названием песни Тома Боксера можно смело отвечать этим летом на вопрос инспектора при ДТП, когда въехал в машину перед тобой. То была девушка у пешеходного перехода. И действительно, вчера, да и сегодня, скорее всего, платьец на улице прибавится, так что не сверни шею за рулем, оставаясь с нами в открытии 11 часа здесь, на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, незримо рядом, только с тобой.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июля в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане солнечно.

0: На Карибу. На Карибу.
1: Расшарить. Делиться, угощать. Дать пользователю доступ к определенным данным. Например, расшарить доступ к папке означает сделать ее доступной по локальной сети для других пользователей.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус.
8: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Винтаж.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт mom.magadan.medobl.ru.

0: к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: час на Карибу. Новая глава нашей жизни. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт. 104,2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Batman». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.